0: пассажир пришли. А я Кало топит. Кепа маю, Кало. Лениться. Смотри, Юрия попал он того музею. Тут все солнце на снижальной день. Тут чокер две аппетита, ты на купол. Легко бы поглядал, кай за вечерю. Так пришут, полиды, пасир, покруг, по моцарелла, рдеча, песа, чебурца. Квак, остриги, свост, отворит, гарпент, консерв, сибо, музео, дабл, мео, донес, дели. Все некай заспит, так все сок, а по собой пир. Тут бутылка, кроме утра приде уна. Свошу зем, престы, бой пачки, чипс. Вязалки, обещальник, предпражник, кахло, пасту с зоме, святый крижец из реки, Йорбан, анатомский пак, захуйшанье, вентилятор, кондоме, будилько, зоботремце, цопарте, чигумье, ромце. Я, тукай мате мою ультра голден мега экспресс кредитно картицо. Pizda sam pozabo, kavo, kupen. Krem še enkrat u štacuno. WC papir, krahu koncevi, očala, kislo zelje, likalno mizo, čepico, jogurt, šapon, kartice, prašice, pravni stroj, škato za CD-je, baterije, koksijalni kabel.
1: Radio Študent opozarja. Potrošništvo lahko škoduje vašemu zdravju.